Белый Эдельвайс, ты меня зачаровал, снежно-белый Эдельвайс, в моем сердце запалал, разбудил палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Эдельвайс, Эдельвайс, ти ростеш високо в горах, Эдельвайс, Эдельвайс.